0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Озон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама.
1: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 9 градусов. Ветер северный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 11, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар-сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Гулливеру 24». Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
5: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscool.ru.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%. Омега-клиник.

0: рамках часа у Ристри Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
2: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
3: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

Я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Crazy, do the mambo like a crazy.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Москве 7 утра.
1: Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 10 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Уэлт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
3: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8 927 129 70 42.

0: Реклама.
1: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
7: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: их накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта. Клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 10 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
3: Праздничные скидки недели в Гулливере. Конфеты «Коркунов», молочный шоколад 165 грамм, 339,99. Виноград «Зеленый» 159,99 за килограмм.
4: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
5: Трудно дышать без капель?
6: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
5: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
5: 6+. Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках. Телевизорах страны. 16+.
11: Авторадио.

0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
2: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРБВ. Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
3: Он не изменил.
2: Горько.
3: В нашей семье давно нет любви.
2: Горько.
4: Все разрушилось. Все.
2: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
5: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
2: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Ставропольском крае произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 5 человек погибли при столкновении автобуса с КАМАЗом в Ставропольском крае. Пострадали еще 38 человек, в том числе 10 детей. Один ребенок находится в реанимации. Как сообщила региональная госавтоинспекция, автобус ехал из Грузии в Москву. Всего в нем находились 43 человека. Водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус ехал в кювет, говорится в сообщении.
3: Про стихию.
2: Число жертв наводнения в Непале достигло 734 человек. Еще 2500 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные правительства. Управление по туризму Непала сообщило, что число спасенных иностранных туристов выросло до 31 человека. Среди них двое граждан России, а также граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии. Гражданство еще 8 туристов пока не установлено. Напомним, наводнение произошло 26 августа в приграничном с Китаем округе Расува. Причиной стали землетрясения и оползень на территории Тибета, которые заблокировали русло реки Лхенде, а прорыв вызвал резкий подъем воды, уровня воды в реке Бахты-Каши на следующий день. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7000 метров. Пепловый шлейф распространился в восточном и северо-восточном направлении в сторону Берингового моря. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Камчатскому краю. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Сам вулкан Ключевской высотой 4750 метров является самым высоким вулканом в Евразии, говорится в сообщении.
3: Про страхование.
2: Российские банки начали включать риск атак беспилотников в требования к страхованию ипотечного жилья. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников страхового рынка. Пока такая практика применяется точечно, прежде всего для недвижимости в приграничных и других уязвимых регионах. Сам риск БПЛА в договорах указывается не всегда. Он может входить в страхование от терроризма, диверсии или падения летательных аппаратов. Расширенное покрытие может увеличить стоимость страховки примерно на 10-20%. При этом условия отличаются в зависимости от банка и страховой компании. Основатель и почетный член Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев в беседе с Авторадио рассказал, что пока никакой конкретной

0: Падение беспилотников или их обломков – базовое покрытие. Курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: ответ на главный вопрос.
1: В этот прекрасный выходной день, друзья, хочется задаваться, ну, такими простыми вопросами. В духе, как я сегодня отдохну, например. А что-то философское давайте оставим уже, наверное, на вечера будних дней. Всем привет, это любимое авторадио. Зовут меня Олег Пивунов. Сегодня, кстати, празднуем День шахтера. Большие привет в те регионы, которые заканчиваются на слово «бас», да? Ну, какой-то там угольный бассейн. Ох, сегодня повеселитесь, друзья. Еще День Республики Татарстан, да, привет большой. В Казань там день города, кстати. Ну что, делаем громче. Первое автомобильное и движемся только вперед.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
4: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ 927-225-60-69.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
7: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliver-ul.ru.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
11: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
12: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
13: Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: В Блаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгро Старт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио.

0: только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Если ты настоящая звезда...
11: Ты это сказал?
10: У тебя нет права на ошибку.
12: Крутой мемчик получился.
10: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Авторадио.

0: хоть здесь. Ну, будь здорова, привет.
1: Самыми теплыми и солнечными приветами, друзья, спешу в прямой эфир Авторадио для того, чтобы порадовать вас в начале этого дня. Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, дорогие мои. По-прежнему у микрофона Олег Пивунов, и мы продолжаем эфир любимого Авторадио с прекрасной музыкой. Кстати, проводим, если что, так навскидку, последний выходной лета. Да, и пусть эти слова вас не огорчают. Мне кажется, что в сезоне было очень много прекрасного, ну а сколько еще ждет впереди? Особенно, когда рядом любимая радиостанция и прекрасные ритмы 24.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
1: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах FIT-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Европа планирует вернуться к обсуждению вопроса использования российских активов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Швеция, Нидерланды, Испания и Польша потребовали от Еврокомиссии возобновить работу над механизмом использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Европейские столицы опасаются, что уже согласованной помощи Киеву окажется недостаточно. Об этом пишет Financial Times. Предыдущая попытка реализовать такую схему попробовалась в декабре 2025 года. Бельгия выступила против из-за опасений, что в случае судебных исков со стороны России именно Брюсселю придется нести финансовую ответственность. По данным Financial Times, позиция бельгийских властей с тех пор принципиально не изменилась.
3: Про ДТП.
2: Количество раненых в результате аварии на Ставрополе возросло до 38 человек. Еще 5 человек погибли. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. Предварительно в автобусе находилось 43 человека. ДТП произошло на 3-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в районе поселка Иноземцево. Автобус двигался из Грузии в сторону Москвы.
3: Про здоровье.
2: Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, например, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Также полезны жирная рыба, скумбрия, сельдь и лосось, и природные антисептики, например, лук, чеснок или имбирь. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. Нормальная продолжительность сна для взрослого человека составляет не менее 7-8 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время, а для стимуляции кровообращения достаточно 30-40 минут активности в день.
3: Про рекомендации.
2: В преддверии сезонной смены шин на рынке активизируются продавцы контрафактной продукции. Первый и самый надежный способ проверки подлинности – государственная система маркировки «Честный знак». Достаточно установить приложение и навести камеру на QR-код с заводской этикетки. Система покажет бренд, страну производства и дату выпуска. Если кода нет или он не считывается, покрышка может казаться поддельной. Автоэксперт Василий Кисенков рассказал Авторадио, что делать, если обнаружили поддельную зимнюю шину.
4: Резина – это 50% автомобиля. От резины зависит, насколько безопасно будете передвигаться на автомобиле. Как вообще резину подделывают? Осталась какая-то резина старая со стертым протектором. С боков счищают год и неделю выпуска. Наносят новую маркировку, а у нас резина не может служить больше 5 лет. И это может грозить тому, что на поддельной резине вероятность того, что эта грыжа взорвется и унесет в занос автомобиль, достаточно высокий. Если обнаружили, что резина поддельная, лучше максимально быстро ее поменять на оригинальную. Пусть даже будет она не какого-то фирменного бренда, но хотя бы она будет новая, ну, соответственно, и более безопасная.
2: Кроме того, надежные бренды всегда предлагают четкие гарантийные условия, поэтому перед покупкой стоит уточнить, какая сервисная поддержка предоставляется. Курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

уже пора морей и океанов, и поездок к ним завершена. Хотя бархатный сезон, конечно, никто не отменял, друзья. Если вы собираетесь и в сентябре посетить приморские города, собственно, и оказаться на побережье, то мы вам только аплодируем. Но все-таки основная масса готовится к осеннему периоду, и школьная пора наступила. Волшебное время для родителей, конечно, терпение вам, дорогие мои. Ну и любые трудности, помните, всегда они легче переносятся, когда рядом хорошая музыка, когда рядом любимое авторадио. Поэтому на эту волну настраивайтесь в любое время дня и ночи. Зовут меня Олег Пивунов. Всем еще раз привет и хорошего дня.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
3: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин. Выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Больше не нужно бояться. Только в Омега-клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Спонсор часа Орис Три Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через Stepway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на t-bank.ru. АО T-Bank 0+.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на завтрак со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
14: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился.
14: «Адский шеф». По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
16: 16+.
17: Топ покупок месяца.
18: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
17: А мода C5. Добавить стиля.
18: JQJ7. Впечатлить друзей.
17: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
20: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
19: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
21: Авторадио.

Друзья, последний уикенд этого лета проводим вместе с вами. Конечно же, под хорошую музыку вам на волне любимого авторадио. Ну, советуют, да, медики советуют в том числе, хотя бы 30-40 минут активности каждый день посвящать себе, друзья, своему организму. Может быть, это прогулки или, например, вот под открытым небом, чистым, ясным, если в вашем регионе оно такое, можно немного отдохнуть, да, так сказать, в угоду уходящему лету. Но будем надеяться, бархатный сезон нас тоже порадует, и сентябрь, это, так сказать, не приговор хорошему настроению, тем более, когда рядом играет ваше любимое авторадио. Меня зовут Олег Пивунов, всем еще раз здравствуйте, дорогие мои.

0: Реклама.
1: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
9: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В России появится единый стиль для QR-кода. Подробности далее.
0: Про главное.
2: В России представили единый визуальный стиль универсального QR-кода для оплаты. Его разработала национальная система платежных карт. С 1 сентября универсальный код будет использоваться как в обычных магазинах, так и при покупках онлайн. Он придет на смену разнообразным QR-кодам и упростит процесс проведения финансовых операций. После сканирования клиент сможет сам выбрать подходящий вариант оплаты и завершить платеж.
0: Про регион.
2: Густой смог и плотный туман накрыли Якутск сегодня утром. Причиной задымления стали лесные пожары на территории республики и Красноярского края. Как рассказали в управлении Роспотребнадзора региона, превышения уровня вредных веществ в воздухе нет. Однако специалисты рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе, в том числе занятия физкультурой. Без необходимости также не стоит выходить на улицу и держать окна и форточки закрытыми. При появлении сухого кашля, одышки, головокружения, или першение в горле, необходимо немедленно обращаться в больницу.
0: Про автомобили.
2: При нормализации геополитической обстановки и смягчении санкций первыми глобальными брендами, которые вернутся на российский рынок, станут Kia и Hyundai. Об этом ТАСС заявил директор автостата Сергей Целиков. По его словам, без изменения текущей ситуации возвращение мировых автопроизводителей ждать не стоит. Вслед за корейцами, полагает эксперт, придут японцы, это Subaru, Mazda и Toyota. Некоторые бренды, включая Renault, Nissan, Mercedes и Volkswagen, могут не вернуться вовсе. Исключение составляет BMW, которая сохраняет офис и неофициально поддерживает дилеров в части поставок запчастей и доступа к сервисам.
0: Про еду.
2: Россияне в среднем в 2025 году потребляли 2500 калорий в сутки. Такие данные публикуют РИА Новости со ссылкой на Росстат. Ежесуточно рацион включает в 307 граммов углеводов, 110 граммов жиров и 82 грамма белков. С 2024 года среднесуточная калорийность практически не изменилась, уменьшившись лишь на 16 калорий, но при этом выросло число людей с поставленным диагнозом ожирения. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала Авторадио, из-за чего люди набирают вес.
3: Для активной женщины, допустим, да, иногда и 2500-1000 килокалорий, это тоже может быть норма, но это при большой активности. В среднем, конечно, калораж должен быть гораздо ниже. Если говорить про средний калораж, то 150-200 углеводов в сутки – это норма. 300, конечно, это перебор. Но и мы опять же смотрим на тарелку, что в этих углеводах. Если это углеводы из полезных круп, из овощей, то есть та же клетчатка, это один разговор, но это набрать очень сложно. Но если это рафинированные продукты, если это сладкие напитки, газировки, то, конечно, человек начинает переедать и даже иногда зачастую больше, чем 2500 калорий. Поэтому здесь соотношение и малоактивного образа жизни, и вот этой доступной быстрой еды, которая употребляется на ходу, из-за этого, конечно, калораж растет.
2: Тем временем молодые россияне стали в 3 раза больше есть фастфуд. Также более половины опрошенных признали, что любят поесть на ночь. Курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

перманентно испытывать чувство счастья. Перспектива, конечно, заманчивая, но, знаете, весьма однообразная, друзья. Ну, представьте, это словно живешь в одно и то же время года. А хочется иногда испытать и другие спектры, так сказать, эмоций. Не говорю, конечно, про уныние ни в коем случае, но, знаете, есть место и светлой печали, например. Или некоторые любят предаваться воспоминаниям такой теплой ностальгии, да? А почему и нет? Авторадио рядом с вами, друзья, у нас прекрасная музыка, которая настраивает на любые эмоции, но исключительно хорошие и исключительно позитивные. Зовут меня Олег Пивунов, всем здравствуйте и прекрасного дня, дорогие мои.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
7: Погода. Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама.
8: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
9: Праздничные скидки недели в Гулливере. Конфеты «Коркунов», молочный шоколад 165 грамм, 339,99. Виноград «Зеленый» 159,99 за килограмм.
10: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
11: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
12: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

0: января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

музыка. Авторадио связывает всех слушателей, которые прямо сейчас на любимой волне находятся. Здравствуйте, дорогие мои. Ну что, последний день, точнее, последний выходной этого лета, да? Оно закончится, конечно, не сегодня, но, тем не менее, этот уикенд летний, он финальный. Но не будем расстраиваться, друзья. Впереди у нас есть еще, мне кажется, бабье лето. Ну, в некоторых регионах 100% оно настанет. Будем греться под лучами солнца. И самое главное, в любую погоду и в любом сезоне мы наслаждаемся прямым эфиром Авторадио и чудесными ритмами, которые звучат в режиме 24/7. Зовут меня Олег Пивунов. Двигаемся только вперед. Привет!

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
0: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
7: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
8: Скидка 15% на пластические операции все лето.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
12: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям: химическая технология, машиностроение, технология наземного транспорта. Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ».
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
6: Сейчас главное верить и ждать.
2: 7 сентября скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
8: Топ покупок месяца.
9: Амода C5. Добавить стиля.
10: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
11: Амода C7. Собрать все взгляды.
12: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Дагестане 30 тысяч жителей остались без электричества. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Аварийные отключения электроэнергии произошли в 24 населенных пунктах трех районов и частично в одном городе Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике. В общей сложности в зону отключений попали 33 тысячи жителей. В восстановительных работах задействованы бригады электриков в составе 15 человек и 5 единиц техники. Ориентировочное время восстановления электроснабжения к 6 вечера сегодняшнего дня, говорится в сообщении. В филиале Россети «Северный Кавказ» ДАК «Энерго» уточнили, что отключение произошло из-за аварии на одном из энергообъектов.
0: Про ДТП.
2: После ночного ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае, в результате которого 6 человек погибли и более 30 пострадали, в Железноводске развернут пункт временного размещения. Об этом сообщил глава города Евгений Бакулин. Напомним, авария произошла в ночь на 30 августа на 3-м километре трассы «Кавказ» возле Железноводска. Пассажирский автобус, следовавший из Грузии в Москву, столкнулся с грузовиком и опрокинулся в кювет. Предварительно виновником мог стать водитель автобуса, который выбрал небезопасную скорость и врезался в большегруз. По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
0: Про рекомендации.
2: Привыкание к тревоге может быть опасно. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на экспертов. Если тревога, бессонница или подавленность развиваются месяцами, человек воспринимает их как норму, что в дальнейшем может привести к более серьезным проблемам. Психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим рассказала Авторадио, как уменьшить тревогу.
3: Важно наладить сон, делать техники релаксации. В первую очередь это хорошие техники дыхания. Есть простое дыхание по квадрату. 4 счета вдох, 4 счета задержка, 4 счета выдох, 4 счета задержка еще раз. Человек успокаивается, расслабляется и в моменте снижается тревога. Но самые эффективные способы – это когда человек какое-то время находится в расслабленном состоянии. Это ежедневная прогулка на природе без гаджетов, может быть, ванна с теплой водой или прослушивание звуков природы. Важно, чтобы это было регулярно и человек имел эту привычку. А если возникают какие-то сильные конфликты и тревога не уходит, то обращаться вовремя к специалистам и решать это быстрее, чтобы не уйти в хроническое состояние.
2: Специалисты отмечают, что не стоит ждать, когда человек сам поймет, что ему нужна помощь. Родственники замечают проблему раньше пациента. Поводом обратиться к врачу должно стать состояние, когда симптомы начинают управлять жизнью и мешают работать и строить отношения. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Меж тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас уже 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: А вот Авторадио без выходных, без остановок в пути, друзья, делает ежедневно вашу жизнь ярче, надеюсь, счастливее, ну и иногда, кстати, богаче. Да, впрочем, об этом через несколько мгновений, а звучащую прямо сейчас песенку я бы рекомендовал запомнить.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Итак, друзья, счастливый сезон игры «Много денег» продолжается. Мечтайте о чем угодно. Авторадио исполнит это гарантированно. Сегодня наш призовой фонд 19 тысяч рублей. Приличные деньги, господа. Плюс к этому наш партнер «Озонбанк» удваивает любые выигрыши и дарит шестой дополнительный суперфинал, чтобы шанс победить был у большего количества наших слушателей. Ну и с каждым игровым эпизодом, естественно, мы приближаем третий суперфинал, который случится уже 10 сентября. И чтобы мы позвонили именно вам, заходите на сайт «Авторадио». Прямо сейчас убирайте надоевшие гудки. Все, баста, закрыли, забыли о них. Включаем гимн Авторадио. Ну а после этого с помощью удобного сервиса рассказывайте нам о своей мечте. Так уже сделала Вера Лаврикова из Москвы, победитель первого суперфинала. Закрыла благодаря игре «Много денег» автокредит на 1 300 000 рублей. Да, друзья, неплохо. И Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга, получивший 1 000 000 рублей, о котором давно мечтал во втором суперфинале. До третьего остаются считанные дни, 10 сентября. Любая ваша мечта может стать реальностью. И когда я говорю «любая», то не шучу. Вот вам несколько реальных примеров. Путешествие на Северный полюс, изба Бабы-Яги на берегу Волги или покупка 500 овец. Как вам? Все это реальные мечты наших слушателей. В общем, добавляйте свою и ждем третий суперфинал 10 сентября. Ну а пока призовой фонд 19 тысяч рублей, которые превратятся благодаря спонсору игры в 38. А это уже приличные деньги, согласитесь, друзья. Ну и давайте определяться, кто же сорвет сегодня такой куш. Останавливаю авторадио-рулетку для этого. И судьба сегодня предлагает испытать удачу Ирине из Краснодарского края. Мечта у нее — купить квартиру, да. Ну, абсолютно с Ириной солидарен. И давайте выясним подробности, где ей нужна квартира. Тем более она живет в Краснодарском крае. Может быть, хочется с видом на море или наоборот, подальше, так сказать, от морского побережья. Если все готово, тогда создаем в эфире тишину и набираем номер Ирины. Ирина, очень прекрасно. Есть заявка на победу уже, это гимн Авторадио. Он прозвучал. Будем надеяться, Ирина у нас доступна, не спит, не отдыхает в этот выходной. И самое главное, слушала прямой эфир Авторадио, чтобы выиграть сегодняшний банк.
2: Приветствую.
0: К сожалению, Ирина проспала свое счастье, свой момент, ну или, не знаю, не поверила ему, наоборот, своему счастью. Друзья, будьте внимательны очень. Каждый номер, хоть и участвует много раз, но прямой эфир Авторадио очень важно слушать. Очень важно. Ну что ж, наша игра продолжается. В любом случае, за гимн Авторадио сегодняшняя наша героиня получает 3000 рублей, точнее, удвоенную сумму за счет нашего партнера Озонбанка. И, соответственно, на ее карту Озонбанка уходит 6000 рублей. Ну а призовой фонд наш составит уже 21 000 рублей, которую в следующем игровом эпизоде можете выиграть именно вы, друзья. Для этого я запускаю авторадио-рулетку вновь. Замечательно, теперь шанс есть у каждого. Ну а наша игра «Много денег» продолжается. И хочу еще раз напомнить вам, что слушать прямой эфир Авторадио очень важно, если вы хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег. Желаю каждому из вас удачи и помним,

0: в конце года. Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из наших слушателей. Ну а удвоить свои шансы на победу вам, конечно, поможет специальный мечтабот, опять-таки на знаменитом нашем сайте авторадио.ру. Так что времени не теряем, заходим и становимся ближе к осуществлению своей мечты. Всем удачи!
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 24 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. Первый и шестой микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
4: Диагностика и лечение заболеваний лор-органов у взрослых и детей. Врачи отоларингологи диагностического центра Гиппократ – это опыт и результат. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
6: «Гулливеру 24». Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
7: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefisul.ru.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: вообще забрали?
1: Что?
0: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия, акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru.

0: по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
3: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
2: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
9: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
10: Вот это я понимаю шоу.
9: В кино с 3 сентября.
2: 16+.
11: Авторадио.

А ждать большую дискотеку Авторадио по выходным остается все меньше и меньше, да, друзья? Ровно в 18.00 стартует наш суперпроект, в котором вы можете наслаждаться самым ярким миксом танцевальных песен. Практически то же самое, что на стадионе, только в прямом эфире целых 3 часа, и ехать никуда не нужно. Танцпол находится там, где вы. Самое главное, чтобы звучал прямой эфир любимого Авторадио. Всем еще раз здравствуйте и прекрасного настроения, а также расположения духа прекрасного. Желаю, друзья, всем, кто проводит этот день вместе с нами. Колонки делаем погромче. Мне кажется, день уже так разогревается, и можно немного почувствовать себя отдохнувшим. Зовут меня Олег Пивунов. Привет!

0: Реклама.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Ищите мебель. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот, Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.м.ру». Реклама на ООО «БТ».
10: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
11: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
10: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Минтрансе рассказали об изменениях в правилах перевозок. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минтранс рассказал о новых правилах грузоперевозок. С 1 сентября иностранным перевозчикам смогут запретить выезд из страны при наличии неоплаченных штрафов или долгов за проезд по платным дорогам. Покинуть Россию они смогут только после погашения задолженности. Новые правила вводятся и для перевозки опасных грузов. Маршрут необходимо будет заранее согласовывать с владельцами дорог с учетом действующих ограничений и запретов на движение. При этом для российских перевозчиков часть процедур упростят. Например, разрешение на перевозку скоропортящихся грузов можно будет оформить онлайн через госуслуги.
0: Про спорт.
2: Российские гребцы Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото чемпионата мира 26 года на дистанции 500 метров. Спортсмены завершили дистанцию за 1 минуту 39 секунд. Чемпионат мира по гребле проходит в польской Познани с 27 по 30 августа. Российские спортсмены допущены на турнир в нейтральном статусе.
0: Про продукты.
2: С 1 января в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Он четко определит состав напитка и расширит перечень разрешенного сырья. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Согласно новому стандарту, называться пивом сможет только продукт, в котором доля солода составляет не менее 80%. Несложных ингредиентов может быть не более 20%, при этом сахаросодержащих продуктов среди них не более 2%. Добавленный спирт будет запрещен, допускается только естественное брожение. Если напиток не соответствует этим требованиям, он будет считаться пивным напитком и не сможет маркироваться как пиво.
0: Про школу.
2: Подарок учителю на 1 сентября не должен стоить дороже 3000 рублей, иначе он может быть трактован как взятка. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве. Законом не ограничено количество подарков, однако стоимость каждого не должна превышать установленный лимит. При этом цветы все же остаются самым популярным подарком для учителя. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала Авторадио, какие цветы подойдут для учителя на 1 сентября.
3: Проверенная классика – это всегда надежно, то есть роза. Традиционный подарок, традиционные цветы, которые дарят в любом случае. Поэтому это уже беспроигрышный вариант. Если вам хочется как-то отличиться, то вот я имею в виду, в этот сезон очень хорошо смотрится и так неожиданно смотрится подсолнухи. Если вы хотите такой классический вариант, это хризантема. Одноголовые хризантемы, они очень разные по виду, по цвету. То есть как бы такой букет, скажем, одноголовых хризантем для человека, который увидит впервые, это тоже надежный вариант.
2: Если же ваш учитель мужчина, то также можно подарить ему букет, отмечает эксперт.
3: Традиционно мужские цветы – это, скажем, георгины, гладиолусы и те же самые хризантемы. Если розы именно хочется подарить, то это уже какие-то более темные окраски, такого бордового цвета, ну, такие вот строгие цвета.
2: В Роскачестве также рекомендуют выбирать подарки, которые не вызовут сомнений. Курс доллара на выходные и понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

лично от меня. Например, знакомство-караоке. То есть собираются люди и вместе исполняют любимые песни. Поют. И если дуэт удается, то, мне кажется, можно и развивать отношения. Можно сегодня попробовать, кстати. Прекрасный день, уикенд, последний выходной день лета. Рискните, спойте с кем-нибудь, вдруг получится. Зовут меня Олег Пивунов, это Авторадио. Привет всем. Бара!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
1: Отправиться в кругосветное путешествие.
3: Побывать на гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и... 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2020 года.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Уэлт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
3: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы.
6: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
0: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
7: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
8: Праздничные скидки недели в Гулливере. Конфеты «Коркунов», молочный шоколад 165 грамм, 339,99. Виноград «Зеленый» 159,99 за килограмм.
9: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
10: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
11: Телефон 46-20-20, сайт omegahospital.ru.
12: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+, имеет противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: РБВ. УКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горсовска.
3: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота-предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
4: В ленту!
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Озон.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Авторадио.

современном мире действительно, друзья, чтобы получить результат или какую-то услугу, стоит один раз буквально нажать на кнопку, и вуаля, все работает. Вот такая вот фантастика. Ну а, кстати, это касается и прямого эфира Авторадио. Здесь можно даже ничего не нажимать. Просто скажите умной колонке «Включи Авторадио», и все, вы погружаетесь в мир прекрасной музыки и чудесного настроения. Собственно, как и сейчас. Здравствуйте, дорогие мои. Зовут меня Олег Пивунов. Вместе продолжаем движение только вперед.

0: Реклама.
1: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
3: Ищите мебель. Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
7: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
8: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Получилось. Вы вылечили рак?
3: ОККО представляет.
4: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
5: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
6: Это открытие изменит все.
3: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
7: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/rus/0+.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
16: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
17: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Кремле объяснили визит в Москву американского чиновника. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не была связана с визитом директора ЦРУ Джона Рэдклиффа в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводят РИА Новости. Ранее Песков сообщал, что контактов Путина с посетившим Москву главой ЦРУ не было. Джон Рэдклифф совершил неанонсированный визит в столицу 25 августа. Это первая известная поездка Рэдклиффа в Россию после его назначения директором ЦРУ. 29 августа Владимир Путин встретился с Лукашенко в своей подмосковной резиденции в Новоогарёво. Главы государства обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы региональной и международной повестки.
0: Про стихию.
2: Власти Непала предупреждают о возможных новых наводнениях и призывают жителей сохранять бдительность на фоне того, что уровень воды повышается в реке Бахте-Каши. Одно из последних предупреждений было выпущено после того, как власти КНР сообщили непальским коллегам о повышающемся уровне воды. Спасатели же продолжают, в свою очередь, работать на месте наводнения. По данным экстренных служб Непала, погибли 752 человека, 2500 числятся пропавшими без вести. Со стороны Китая, по информации властей, погибли 16 человек, 546 пропали без вести. Жители одного из наиболее пострадавших районов Дхандинга начали возвращаться в свои дома, чтобы оценить разрушения. Многие дома уничтожили практически полностью. Некоторые из них были затоплены.
0: Про школьников.
2: Неврологи советуют не пытаться резко перестроить режим сна школьников перед началом учебного года. Как пишет RT, если заставлять ребенка раньше ложиться в кровать или специально утомлять его вечером активными играми и спортом, эффект может быть обратным. Из-за перевозбуждения ему будет сложнее заснуть, а сон может стать беспокойным. Резкая смена режима также может ухудшить концентрацию внимания и эмоциональное состояние ребенка.
0: Про Авторадио.
2: Друзья, ровно 10 дней осталось до момента, когда Авторадио исполнит еще одну мечту наших слушателей. Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят всей семьей отправиться к океану. Один из слушателей Авторадио мечтает о собственной ферме по выращиванию осетров. Один из вас хочет жить в квартире с видом на Газпром-арену. Желаний у вас множество, и все они разные, а для Авторадио нет ничего невозможного. Мы исполним любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Чье-то исполнится уже 10 сентября. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

вместе с рубрикой «Авторадио поздравляет». И у нас первое сообщение от Натальи. Здравствуйте, любимое Авторадио. Привет, Наталья. Хочу передать привет и поздравить своего любимого мужа с его профессиональным праздником. Днем Шахтера. Совершенно верно, друзья. Хочу тоже присоединиться. Это очень мужественные и крепкие люди. Эти аплодисменты, конечно же, им. Потому что работа это связана с опасностью, конечно, и она очень важна. В общем, мы гордимся вами с Днем Шахтера. Желает Наталья своему супругу крепкого здоровья и долгих лет жизни. Твоя любимая жена Наташенька, спасибо большое за то, что ты есть. Еще у нас большой привет от Зили, привет Авторадио. Это воскресенье оставит только теплое послевкусие, огромный бодрящий привет Тимофею. Мы, как обычно, на связи, все в делах и готовимся к понедельнику. Но скоро обязательно увидимся. Да, действительно, это воскресенье последнее. Последний выходной лета. И должно остаться прекрасное, великолепное послевкусие. Как, собственно, и от самого уикенда, так и от самого лета. Я абсолютно уверен, что у каждого из вас есть масса воспоминаний, которыми вы готовы поделиться. Так что пишите к нам в эфир +7 915 459 2020. Жду с нетерпением.

0: И прекрасным женщинам и замечательным мужчинам, слушающим Авторадио, напоминаю наш номер эфирный +7 915 459 2020. Отправляйте свои сообщения, друзья, с поздравлениями. Да-да, именно эта рубрика работает весь час. Зовут меня Олег Пивунов, и Авторадио будет поздравлять до, собственно, 3 часов дня по Москве. Друзья, что хочется вам сказать. В первую очередь, конечно, подписывайтесь, да, от кого эти сообщения. Это очень важно. С днем шахтера любимого Казаренко Виталия, брата Юрия и дядюшек Юру и Борю, и всех причастных новошахтинцев, или новошахтинцев, простите, не знаю. Здоровья, добра и мира над головой. Екатерина из Люберец пишет. Ну что ж, еще раз поздравляем. Да, сегодня этому празднику много сообщений будет, я так понимаю, посвящено. День шахтера, кто не знает, отмечает сегодня наша страна. Любимое Авторадио, пишет Татьяна. Наш городок тоже шахтерский. А сегодня у нас еще и день города Донецк Ростовской области. От всей души поздравляю поздравляю шахтеров нашего города и жителей с праздниками. Счастья вам, крепкого здоровья и мирного всем неба над головой. С уважением, Татьяна Токмачева. Спасибо большое, Татьяна. Поздравлением присоединяемся, да, и большой привет еще от Константина в Татарстан. Сегодня день нашей республики и день любимой Казани. Прекрасно, мне кажется, друзья, это заслуживает аплодисментов, безусловно. Прекрасная Казань, прекрасный Татарстан. Привет вам, ребята, и, конечно, поздравляем с праздником. Иван поздравляет своих одноклубников и однокомандников с началом хоккейного сезона. Держитесь, ребята, впереди у нас с вами столько побед, что вы даже не можете представить, пишет нам Иван. Опять-таки, от себя лично тоже и желаю вам удачи, друзья. Прекрасный вид спорта, сильные мужчины, прекрасные победы. +7 915 459 2020. Жду ваших сообщений, друзья. Авторадио поздравляет.
1: Авторадио поздравляет. Авторадио. Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура +20 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, +12, +26 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
3: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46-20-20.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: В Блаковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет. По специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-8453-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
9: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

просто так стоять, друзья, действительно как-то не с руки, или уже давайте танцевать вместе под хорошую музыку на Авторадио, или передавать друг другу приветы и поздравлять с разнообразными юбилеями и праздниками. Плюс 7-915-459-2020 наш номер. И, конечно, жду ваши сообщения прямо сейчас. Светик пишет к нам: передаю привет своей семье, дочкам Карине, Диане и мужу Роману. Шахтеры, всех с праздником, от Светланы Матюхиной и Серпухова. Также от Артема: уважаемая Авторадио, хочу передать привет своему городу Оренбургу. Оренбург, мое сердце там. Большой привет вам. И одному очень дорогому мне человеку. Сегодня последний день лета, поэтому хочу пожелать тебе удачи, спокойствия и побольше хороших мыслей. Все обязательно сложится хорошо. Береги себя и одевайся потеплее. Спасибо, Авторадио. Всем хорошего настроения и теплого последнего дня лета. Подпись: «Ветер перемен». Ну что, неплохо, собственно. Надеюсь, что перемены будут исключительно хорошими. Вячеслав пишет: «Привет всем. Хочу передать своей маме Храмовой большой привет Ирине Валерьевне. Любимый сыночек Слава». Получайте, собственно, поздравления, дорогие друзья. Ну а всем остальным напоминаю наш номер. Плюс 7-915-459-2020, друзья. Не стесняемся, времени у нас совсем мало, поэтому пишем. Пишем и продолжаем писать, а я буду зачитывать.

0: если вы еще не знаете, как ваши поздравления, ваши приветы, ваши сообщения попадают в прямой эфир Авторадио, то напомню, все это очень просто. СМС-сообщение на номер +7 915 459 2020. Также работает мессенджер Макс, используйте его, и все будет хорошо. Зовут меня Олег Пивунов, продолжаем прямой эфир и программу Авторадио поздравляет. Привет, Авторадио, пишет Александр нам. Прошу вас, поздравьте нашу семью с годовщиной свадьбы. 24 года вместе. Александр и Лариса. Ну, опять-таки, да, заслуживают аплодисментов, друзья. Такие чудесные слова, да и вообще 24 года быть вместе, быть счастливыми. Хороший пример. Большое спасибо вам, Александр и Лариса. Что называется, будем учиться. Многим из нас стоит. Дорогой Авторадио, пишет Ольга, поздравьте, пожалуйста, моих любимых мальчиков, муж и сын. Из последних сил строят сарай. Очень уж устали. Овчинниковы мои, я вас люблю. Вот такие теплые слова от Ольги. Овчинниковым привет. Ну что, такая трудолюбивая семья. Сарай тоже пригодится. А может быть, за ним пойдет и баня, и летняя веранда. И что-то еще очень полезное и прекрасное, чем мы с вами пользуемся и наслаждаемся за городом. Если вы в пути или отдыхаете, друзья, неважно. +7 915 459 2020. Пишите.
1: Авторадио поздравляет. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: ДОДА за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение ДОДА пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на ДОДА.ру и приложение. Продавец ООО ДОДА франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Горский Скар.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
5: Авторадио. Авторадио поздравляет.

0: если почаще повторять себе какие-то приятные слова, друзья, делать установки и заниматься аутотренингом, то, конечно, получится. Все будет прекрасно и не иначе, ведь рядом с вами Авторадио, и это последний выходной лета, друзья. Теплый, надеюсь, во всех регионах, приятный, солнечный и замечательный. Много хорошей музыки и, конечно, ваши теплые слова в эфире, которые попадают посредством отправки сообщений на номер +7 915 459 2020. Авторадио продолжает поздравлять. И Логинова Екатерина прислала нам прекрасное сообщение. Она поздравляет свою любимую коллегу и подругу с юбилеем. 5 лет на заводе АПЗ. Не знаю, что вы производите, друзья, но когда женщины работают на таком серьезном предприятии, которое называется завод, это дорогого стоит. Собственно, Екатерина желает подруге следующие годы ходить с такой же счастливой улыбкой, как и в первые 5 лет. Не знаю, на работе, если вы счастливы, то вам либо хорошо платят, друзья, либо маячит, наоборот, какая-нибудь прекрасная премия. Ну, или вы просто любите то дело, которым занимаетесь. Этого я вам тоже от себя и желаю. Продолжаем поздравлять и, конечно, зачитывать сообщения. Арина, здравствуйте, я Арина Мурашко. Помогите, пожалуйста, передать привет моей любимой маме Яне Орловой. Ну, собственно, помогаю, да. Мама Яна Орлова, от Арины вам большой привет в прямом эфире Авторадио. +7 915 459 2020. Друзья, у нас еще есть время для того, чтобы поздравить кого-то из ваших близких. Так что пишите.
1: Авторадио поздравляет.

0: радио поздравляет.
1: Реклама.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
7: «Гулливеру 24». Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
8: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscal.ru.
9: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
1: Реклама на Авторадио.
10: 44-82-81.
11: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
12: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: свет.
1: Отличная мысль, друзья, пригласить всех гостей к себе и что-нибудь отметить. День города, я не знаю, юбилей свадьбы, день рождения, ну, много поводов, находите. Ну, а мы будем озвучивать их, и теплые ваши слова будут лететь в прямой эфир Авторадио. Благодаря мне, здравствуйте еще раз, у микрофона Олег Пивунов, и эта программа Авторадио поздравляет. Ну что, у нас буквально полторы минуты остается для того, чтобы прочесть финальные сообщения с номера 915-459-2020, к чему, собственно, и приступаю, дорогие мои. От Алексея большой привет всем. Здравствуй, любимое радио. Хочу поздравить с замечательными выходными каждого, кто слушает прямо сейчас. И огромный привет всему городу Вязники. Алексей Пузырев передает. Также от Александра передайте привет Татьяне. Пора идти работать на даче, а она куда-то пропала. Ну, я знаю таких людей. Знаете, как только приходится поработать, они почему-то исчезают. Ольга, здравствуйте, Авторадио. Поздравляем нашего замечательного руководителя Ахмедзянову Светлану с днем рождения. Желаем здоровья и пусть глаза сияют от радости и счастья. В общем, все будет хорошо. Коллектив магазина «Светлана». Присоединяемся к поздравлениям. Счастья, удачи, любви, побольше денег, здоровья. Ну, всего-всего-всего, что вы сами хотите. Это была программа «Авторадио поздравляет». Еще раз всем прекрасного, замечательного дня. Проводите его, конечно же, под лучшую музыку от первого автомобильного.
2: «Авторадио поздравляет».

0: Реклама.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Миноборнауке рассказали о переходе на новую модель высшего образования. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование. Новые правила начнут применяться к отдельным крупным группам специальностей уже с 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауке. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие сейчас на программы бакалавриата и магистратуры, смогут завершить обучение по прежним стандартам. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в 2023 году. Сейчас в него входят 17 вузов.
0: Про пожары.
1: Спасатели ликвидируют природный пожар в районе хутора Чембурки под Анапой в Краснодарском крае. Об этом сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. По ее словам, огонь охватил около 10 гектаров. С возгоранием борются 17 человек и 4 единицы техники. В целях безопасности движение по федеральной трассе от дорожного кольца на Чембурке до развязки вблизи станции Анапская ограничено. Маслова призвала автомобилистов выбирать объездные пути.
0: Про нас.
1: Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, кредиты и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Для многих периоды неопределенности отпуск начинает восприниматься как потеря контроля. Однако отказ от отдыха не делает человека более ценным. Из-за усталости и стрессов у таких сотрудников, напротив, снижается концентрация и растет раздражительность. Для компании хроническая усталость сотрудников ведет к снижению продуктивности и увеличению ошибок.
0: Про подростков.
1: И продолжение темы работы. 39% родителей рассказали, что их дети в возрасте от 14 до 18 лет уже подрабатывают. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который приводят ведомости. По мнению родителей, главная причина, по которой подростки начинают зарабатывать, это желание самостоятельно оплачивать развлечения или же накопить на крупную покупку. На что стоит обратить внимание подросткам при поиске подработки, авторадио рассказала HR-специалист Зуля Лойкова.
2: Первое – это небезопасные условия труда. Почему так работодатели очень сильно переживают? Потому что они обязаны обучить подростка работе. Не хватает вообще дополнительных рук еще и на стажеров. Второе – это график. То есть очень важно контролировать график, потому что подросток может переутомиться. Работа идет в ущерб уже учебе. Ну и третье – это неофициальное оформление. Если нет трудового договора, у подростка нет вообще никаких гарантий. Да, работодатель может вообще не заплатить за отработанные смены, внезапно, например, изменить ставку. Иногда пытаются оформить отношения через договор ГПХ или статус самозанятого, но это тоже лишает многих трудовых гарантий молодого сотрудника.
1: Также эксперт отметил, что периодически подростков могут вовлечь в какие-то противоправные действия. Курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: на вираже. На что бы ни была похожа ваша жизнь, 10 сентября она может в корне измениться. Ну и, конечно же, в положительную сторону, потому что 10 сентября в прямом эфире Авторадио определится третий из пяти счастливчиков, желание которого мы с удовольствием исполним. А мечты у вас, друзья, самые разные. Кто-то мечтает полететь в космос, кто-то поплавать с китами, кто-то вообще хочет завести 500 овец. Но для Авторадио, напомню, нет ничего невозможного, поэтому мы исполним любую вашу мечту. Вы, главное, зайдите на сайт Авторадио.ру, расскажите нам, о чем мечтаете, замените гудки в мобильном на гимн Авторадио, и все, что останется, ждать звонка и наслаждаться эфиром. С этого часа в нем, кстати говоря, я, Владимир Бодров. Всем большой привет и море любимой музыки. Наслаждайтесь.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 22 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. От 10.00 августа до 10.00 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
4: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
8: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
11: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%. Омега-клиник.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, Горсовска.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
9: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
10: А в ленте итальян. Итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье. Здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Да все.
14: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
15: Ищите на авиаслугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
15: Авиаслуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
17: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на обед со скидкой 15% с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат». 6+.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
19: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
20: Авторадио.

Вот лето отпускать, согласитесь, совсем не хочется, тем более, что его никогда не бывает много, им никогда вдоволь не насладишься. Так думают все, у кого, кто еще не знает, что такое большая дискотека Авторадио, друзья. Ну а те, кто знаком с этим проектом, уже готовятся звать родных, друзей, знакомых и с 6 вечера зажигать с нами под единый танцевальный микс. Вот и вас, я, Владимир Бодров, призываю 18 часов делать громче, наслаждаться вдоволь последними выходными календарного лета, а в ожидании вечера ловить не менее любимые хиты в эфире Авторадио.

0: Реклама. Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
1: Ищите мебель? Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
2: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: В современном бизнесе не бывает постоянства. Меняется спрос, растут издержки, привычные решения перестают работать. Поэтому предпринимателю важно вовремя делать выводы и при этом сохранять движение вперед. Именно об этом идет речь на бизнес-фестах от Сбера, которые проходят по всей стране и объединяют деловых людей для живого общения, поиска бизнес-партнеров и обмена опытом. В этом году в центре внимания тема устойчивости. Основатель сети экспресс-парикмахерских Чио-Чио Ильнас Набиуллин считает, что устойчивость начинается с честной финансовой аналитики.
2: Бизнес – это же математика, а там все просто. Если в сегодняшних реалиях мы понимаем, что у этого бизнеса падают доходы, будем работать с тем, чтобы поднять эти доходы, если это возможно сделать. Если это невозможно, то, возможно, надо пересмотреть бизнес-модель. Если доходы не поменялись сильно, но при этом сильно выросли расходная часть, то надо работать с расходной частью. Как работать? Не бояться резать правильно в том месте, чтобы не навредить общей системе. Это один из самых высокооплачиваемых навыков у управленцев.
1: Не обойтись предпринимателю и без прочной внутренней опоры, особенно когда результат приходит не сразу. Ильнас Набиуллин рассказал о том, что помогает ему двигаться дальше.
2: Три качества, которые у себя продолжаю прокачивать и рекомендовал бы другим, это решительность. Второе – цифры. Предпринимательство, бизнес – это язык математики. Цифры никогда не врут, точно будут показывать, как сейчас бизнес работает, хорошо или плохо. И третье – подниматься. Каждый раз, когда падаешь, ты выбрал такую стезю, где это часть нашей работы, и, собственно, продолжай дальше вставать.
1: Тот, кто научился подниматься после падений, знает, в одиночку это делать сложнее. Поэтому бизнес-фесты от Сбера становятся важной частью предпринимательского пути.
2: С любого бизнес-форума вытащить для себя там буквально 2-3 задачи точно окупает те временные и денежные ресурсы, которые ты вложил в это мероприятие. Это первое. Второе. 2-3 каких-нибудь контакта. Мир так устроен, что, может быть, этот контакт именно сработает. Поэтому сам навык знакомства – очень важный навык. И третье. Какую-то эмоциональную часть получить еще для того, чтобы понять, что ты не один. Эту же задачу, как и ты, прямо сейчас решает почти там 5000 человек.
1: За один день на бизнес-фестах от Сбера можно получить новые ориентиры, полезные связи и увести с собой конкретные решения, которые затем применить в работе. Так Сбер в год своего 185-летия поддерживает тех, кто движется вперед. Ведь быть зеленым – значит верить в свою мечту, не бояться пробовать новое и менять мир вокруг себя. Следующий бизнес-фест пройдет в Краснодаре 3 сентября, а до конца года во многих городах России от Калининграда до Сибири. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры.

0: Реклама.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Эпидемия Эболы в Африке может стать самой крупной. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Эпидемия лихорадки Эбола в Республике Конго может стать самой крупной и тяжелой в истории. Об этом сообщает Вашингтон-Пост. В середине мая там выявили не менее 5500 случаев заражения. 2500 человек скончались. Эксперты отмечают, что сейчас болезнь развивается быстрее. За первые 100 дней нынешней эпидемии заболело больше людей, чем за аналогичный период во время вспышки в Западной Африке в 2014 году. Об этом пишут «Аргументы недели». Медики считают, что реальные показатели могут быть в 2-3 раза выше официальных. Борьбу с болезнью осложняет нехватка финансирования, слабая система выявления новых случаев и распространение ложной информации. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что эпидемию пока сложно взять под полный контроль.
0: Про происшествие.
1: По меньшей мере 6 человек погибли во время ЧП с паромом у берегов Северного Кипра. Об этом рассказал премьер-министр Уналь Устель. Его слова передает РИА Новости. По словам властей, спасены 200 человек, продолжаются поиски еще около 70 пассажиров. В их числе есть и иностранцы. Судно, направлявшееся с Северного Кипра в турецкий порт Таушуку, сегодня днем стало уходить под воду примерно в 2 километрах от побережья. Паром опрокинулся, сотни пассажиров оказались в воде. Среди них были и русскоговорящие.
0: Про цены.
1: Оптовая стоимость яиц в России на середину августа составила 60 рублей за десяток, увеличившись таким образом на 33% год к году. По словам специалистов, сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. К концу мая оптовые цены опускались до 25 рублей за десяток, а летом производители продавали яйца в сети в 1,5 раза ниже себестоимости. Цены на яйца подвержены выраженной сезонности, при этом птицефабрики не могут оперативно корректировать выпуск. Летом спрос не снижается и предложение временно повышается. С осени дисбаланс постепенно сокращается, в том числе и из-за возобновления работы учебных заведений, поскольку яйца практически гарантированно находятся в меню детских садов и школ.
0: Про космос.
1: Американский космический телескоп Нэнси Грейс Роман после вывода на орбиту ракеты Falcon Heavy начал автономный полет к точке Лагранжа, расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от Земли. Об этом сообщила НАСА. На обсерватории успешно раскрылись солнечные панели, запитавшие бортовые системы. Обсерватория достигнет точки назначения примерно через 3 месяца и сразу начнет исследование. Первые данные поступят на Землю в начале 2027 года. Ежедневно с телескопа будут поступать данные объемом около 1 терабайта. Телескоп позволит получить данные более чем о 2 миллиардах галактик и исследовать эволюцию звезд, расширение Вселенной и формирование ее крупномасштабной структуры. Телескоп должен получить первые прямые фотографии экзопланет, раскрыть сущность темной энергии и понять, как распределена материя по Вселенной. Исследования затронут 100 миллионов звезд. Ожидается открытие 2500 экзопланет размером с Юпитер. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

0: быть рядом.
1: А еще лучше, когда рядом авторадио, и когда для этого даже не обязательно иметь под рукой приемник. Напоминаю, что слушать нас можно и в умной колонке, и через плеер на сайте авторадио.ру, и в нашем официальном мобильном приложении, в общем-то, любым удобным вам способом. И да, какой бы из них ни пришелся по душе, я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу в этом часе радовать вас любимой музыкой. Делайте громче и получайте удовольствие. Папа.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 22 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы.
5: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
1: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Праздничные скидки недели в Гулливере. Конфеты «Каркунов», молочный шоколад 165 грамм, 339,99. Виноград «Зеленый» 159,99 за килограмм.
7: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8 927 129 70 42.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: случилось? Вы вылечили рак?
1: ОККО представляет.
2: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
3: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
4: Это открытие изменит все.
1: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: 1 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
0: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да вс***, заработали.
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
1: Авторадио.

Благо, с летом нас разлучают не навсегда, и не исключено, что впереди всеми любимый бархатный сезон, так что я, Владимир Бодров, призываю вас по этому поводу сильно не грустить, верить только в лучшее и слушать исключительно любимую музыку Авторадио. Она продолжает звучать.

0: Реклама.
1: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Столовая точка «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
10: Ищите мебель? Стоп! Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
11: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
1: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
12: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
1: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашаем молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.

0: Авторадио. Любимая музыка, главные новости, развлекательное шоу, звездные гости, живые концерты. Если вы не за рулем, оставаться на связи просто. Попросите вашу умную колонку
1: «Включи авторадио».
2: «Включи авторадио».
3: «Включи авторадио».
0: И слушайте любимое радио дома, на работе и на отдыхе.
2: «Включаю авторадио».
0: Слышите? Ваша умная колонка тоже любит
4: «Авторадио».
0: Всегда на связи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Число пропавших без вести туристов после крушения парома у берегов Кипра увеличилось. Подробности далее.
3: Про главное.
2: При крушении парома у берегов Кипра 99 человек пропали, 7 погибли, 237 удалось спасти. Об этом сообщили власти Северного Кипра. Поисково-спасательная операция продолжается, в ней задействованы водолазы. Напомним, паром с почти с 300 пассажиров начал тонуть сегодня днем у побережья портового города Гирне. Капитан заметил, что в переднюю часть судна поступает вода, попытался вернуться в порт, но не успел. Судно перевернулось и стало уходить под воду. Среди пассажиров, предположительно, были россияне. В район ЧП работает береговая охрана, экипажи, находившихся поблизости судов, полиция и скорая помощь. К месту крушения направлены также и вертолеты.
3: Про регион.
2: Несколько жителей города Чадан в Туве отравились алкоголем. Два человека скончались, один находится в реанимации. Следственные органы возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике. Сообщается, что алкоголь вместе употребляли 4 местных жителей. 3 из них почувствовали себя плохо. 2 пострадавших скончались, а 3 сейчас находится в реанимации.
3: Про инициативы.
2: Введение процедуры отчисления из школы за оскорбление и рукоприкладство в отношении учителя защитит педагогов от хулиганов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, сегодняшние правила лишь формально позволяют исключить подростка, поэтому, возможно, нужно перевести в реальную. В СПЧ предлагали вернуть оценку по поведению, чтобы воздействовать на хулиганов. Речь идет о последовательных мерах. Сначала замечание, выговор, вызов родителей на педсовет, а затем двойка, которую можно исправить. Доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская в беседе с Авторадио рассказала, что хулиганов и двоечников можно изменить, но не наказанием.
4: Ребенка в первую очередь меняет новая роль, ответственность и осознание собственной ценности. Собственные ценности для других дети такими, какими мы их видим. И как только навешивается ярлык «ты двоечник», «ты хулиган», на самом деле мы наоборот вот этим усиливаем все то деструктивное поведение, которое ребенок проявляет. Поэтому, конечно же, бывают ситуации, когда отчисление необходимо, когда поведение одного ребенка становится реальной угрозой безопасности для остальных. Но крайняя мера, к которой нужно очень серьезно подходить, в большинстве случаев все еще на первых этапах можно сделать той самой верой в ребенка. И, как правило, находится один учитель, или классный руководитель, или грамотный психолог, который действительно дает веру ребенка в самого себя, и это принципиально меняет всю составляющую.
2: По мнению же главы СПЧ, что за образование детей по закону отвечают родители, поэтому они могут искать другую школу, переводить ребенка на домашнее обучение или заняться его воспитанием. Он уверен, что отчисления будет немного. Сама возможность исключения повлияет на подростка и на родителей. Официальный курс доллара на выходные понедельник 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

подобно любви, уже 10 сентября кого-то из вас найдет счастье, потому что именно в этот день состоится третий из пяти суперфиналов счастливого сезона фирменной игры «Авторадио». Что это значит? Да то, что 10 сентября определится счастливчик, чью мечту мы исполним, вне зависимости от того, что она из себя представляет. А наши слушатели мечтают о разном, и о морском круизе, и о щенке далматинца, и построить небоскреб по своему собственному плану. В общем-то, мечты очень действительно крутые, друзья, и мы с удовольствием будем их исполнять. Все, что нужно сделать вам, это зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, ну и, конечно же, поделиться с нами своей заветной мечтой. Сделайте это как можно скорее, и 10 сентября ждите заветного звонка из студии Авторадио. В ней, кстати, по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой привет и еще больше хитов в продолжении эфира.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Уэлт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
3: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
4: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Трудно дышать без капель?
7: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация один день.
6: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
1: Четверых.
2: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
3: Еда из самоката готова к вашей жизни. А мы готовы привезти комбо на ужин со скидкой 15%. С бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. Выгоднее со Сберпрайм. ООО «Умный ритейл». УГРН 117-784-726-1602. Москва. Наличие и точное время доставки уточните в приложении «Самокат» 6+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
8: Как я по всему этому соскучился!
7: «Адский шеф». По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках. Телевизорах страны. 16+.
9: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-дилерс.м.ру». Реклама ООО «БТ». Не оферта.

0: 12+.
1: А в ленте каждая пятая тетрадь всего за 1 рубль. Акция действует на предметные тетради серии «Кота предмет» до 2 сентября 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено. В ленту.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Если ты настоящая звезда...
5: Ты это сказал?
4: У тебя нет права на ошибку.
6: Крутой мемчик получился.
4: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября.
7: 16+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
7: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Скажи счастью «да».
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

Говорят, что возвращаться – плохая примета, но я, Владимир Бодров, когда перед вами встает подобный выбор, призываю все-таки слушать исключительно собственное сердце. Да и потом, жизнь – это всегда череда случайных событий, а случайности, как известно, не случайны. По крайней мере, мы на Авторадио знаем это не понаслышке. А что?

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
2: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Праздничные скидки недели в Гулливере. Конфеты Коркунов, молочный шоколад, 165 грамм, 339,99. Виноград зеленый, 159,99 за килограмм.
4: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: 5 человек погибли при столкновении автобуса с КАМАЗом в Ставропольском крае. Пострадали еще 38 человек, в том числе 10 детей. Один ребенок находится в реанимации. Как сообщила региональная госавтоинспекция, автобус ехал из Грузии в Москву. Всего в нем находились 43 человека. Водитель автобуса выбрал небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа, в результате чего произошло столкновение, после которого автобус ехал в кювет, говорится в сообщении. При крушении парома у берегов Кипра 99 человек пропали. 7 погибли, 237 удалось спасти. Об этом сообщили власти Северного Кипра. Поисково-спасательная операция на данный момент продолжается. В ней задействованы водолазы. Паром начал тонуть сегодня днем у побережья портового города Гирне. Капитан заметил, что в среднюю часть судна поступает вода. Попытался вернуться в порт, но не успел. Судно перевернулось и стало уходить под воду. Среди пассажиров, предположительно, были россияне.
2: Про образование.
1: Полный переход на обновленную модель высшего образования будет завершен в течение ближайших 3 лет. Реформа предполагает замену традиционных ступеней бакалавриата и магистратуры на базовое и специализированное образование. Новые правила начнут применяться к отдельным укрупненным группам специальностей уже с 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауке. При этом студенты, уже зачисленные в вузы или поступающие, сейчас на программы бакалавриата и магистратуры смогут завершить обучение по прежним стандартам. Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, напомним, стартовал в 2023 году. Сейчас в него входят 17 вузов.
2: Про здоровье.
1: Роспотребнадзор дал рекомендации по укреплению здоровья осенью. Специалисты посоветовали включать в меню сезонные овощи, фрукты и ягоды, например, тыкву, кабачки, свеклу, морковь, капусту, яблоки, облепиху и клюкву. Также полезны жирная рыба, например, скумбрия, сельдь или лосось, и природные антисептики, вроде лука, чеснока и имбиря. В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости пить достаточное количество чистой воды и соблюдать режим сна. Нормальная продолжительность сна для взрослого человека составляет не менее 7-8 часов. Важно ложиться и вставать в одно и то же время. Для стимуляции кровообращения достаточно 30-40 минут активности в день.
2: Про продукты.
1: С 1 января в России начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Он четко определит состав напитка и расширит перечень разрешенного сырья. Об этом ТАСС сегодня сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Согласно новому стандарту, называться пивом сможет только продукт, в котором доля солода составляет не менее 80%. Несоложных ингредиентов может быть не более 20%. При этом сахаросодержащих продуктов среди них не более 2%. Добавленный спирт будет запрещен, допускается только естественное брожение. Если напиток не соответствует этим требованиям, он будет считаться пивным напитком. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 85 рублей 60 копеек. Курс европейской валюты по данным Центробанка – 99 рублей 68 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

вот вы, друзья, в ближайшие 3 часа услышите множество голосов и зажигательных ритмов, потому что в эфире стартовала большая дискотека Авторадио. Меня зовут Владимир Бодров. Всех, кто проводит последние выходные календарного лета с нами, а я от всей души приветствую и призываю провожать это прекрасное время года под не менее прекрасный танцевальный микс из хитов любимых артистов. Что ж, ключ на старт, самые зажигательные танцы, как вы понимаете, впереди, а всем, кто с нами, однозначно повезло.

0: Температура плюс 23 градуса. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
4: Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио. В любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
9: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
10: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
11: Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.
12: 44-82-81.
1: Музыка

0: и снова танцуем.
1: Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 4 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Вечер.

0: 12+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился!
5: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Авторадио.

же провожаем лето под ритмы большой дискотеки Авторадио. Кто-то на воздушном шаре, кто-то за рулем автомобиля, кто-то дома. В общем-то, вся страна сейчас отдыхает и готовится к новой трудовой неделе, которая, к тому же, станет еще и первой неделей календарной осени. Друзья, ну как бы не было грустно прощаться с летом, я, Владимир Бодров, призываю вас помнить о том, что ничто не вечно, и не забывать о той скорости, с которой летят недели.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
2: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
3: Праздничные скидки недели в Гулливере. Конфеты Коркунов, молочный шоколад, 165 грамм, 339,99. Виноград зеленый, 159,99 за килограмм.
4: Акция действует по 31 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
6: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
7: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
10: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: В Блоковском филиале АО «Апатит» открыт набор в программу «ФосАгроСтарт». Приглашай молодых специалистов и выпускников вузов в возрасте до 27 лет по специальностям «Химическая технология», «Машиностроение», «Технология наземного транспорта». Мы предлагаем ежемесячную заработную плату, единовременную выплату подъемных, компенсацию жилья для иногородних, карьерный рост и развитие. Звоните 8-845-3-66-96-92. Данное предложение не является публичной офертой.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения VBJob 18+.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
8: Он не изменил.
7: Горько.
8: В нашей семье давно нет любви.
7: Горько.
9: Все разрушилось. Все.
7: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
10: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
7: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Авторадио.

0: По факту, нужно было как можно больше танцевальных движений, честно уж говоря, разучить, потому что большая дискотека Авторадио не сбавляет свои обороты, и мы намерены дальше танцевать, зажигать, вспоминать, как круто нам было 4 июля на стадионе ВТБ-арена, ну и, разумеется, предвкушать будущие подобные встречи. Друзья, здесь по-прежнему Владимир Бодров, всех, кто проводит этот пока еще летний вечер с нами, от всей души приветствую и продолжаю музыкально мотивировать на самые зажигательные движения. Это большая дискотека Авторадио, танцует вся страна.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов, ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 26 градусов, ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8 927 129.

0: 70-42.
1: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
2: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

и снова танцуем. Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес. Бизнес-лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
7: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
8: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
9: Категория 6+. Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился!
9: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
11: 16+.
12: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая дискотека Авторадио. Главный танцпол этого лета.

тот, кто сильнее всех любит лето, в эти минуты танцует самым зажигательным образом, потому что на календаре последние выходные этого времени года, и большая дискотека Авторадио — отличный способ запастись самыми приятными впечатлениями. Друзья, давайте так и поступим, тем более, что я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу предоставлять вам такую возможность, ну а вы, в свою очередь, сделайте громче и зажигайте.

0: Реклама.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
4: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
5: Скидка 15% на пластические операции все лето.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио.

Большая дискотека Авторадио. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол

Слова действительно излишни, когда есть отличная танцевальная музыка. И если вы к нам только присоединились, можете быть спокойны, друзья. Большая дискотека Авторадио только набирает свои обороты. Самое время позвать близких, друзей, знакомых, сделать громче и вместе с нами провожать это лето под любимые хиты в едином танцевальном миксе. К этому я, Владимир Бодров, вас призываю, друзья. Зажигайте так, как умеете только вы.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
0: Реклама.

0: Все в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
1: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscal.ru.
2: В Центре проктологии Омега Клиник представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: вами и снова танцуем. Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: С вами Ольга Бузова. И я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Кари. А вы?
2: О, Кари. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва. Веч.

0: 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
12: ты уверена, что ты вообще его получишь?
13: Сейчас главное верить и ждать.
9: 7 сентября скажи счастью «да».
14: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
15: Авторадио. Авторадио.

давайте-ка не только мама, но и вся семья поднимется на виртуальный танцпол и до финала этого часа с него не сойдет. Большая дискотека Авторадио на финишной прямой, поэтому я, Владимир Бодров, предлагаю вспомнить все возможные движения, позвать колонкам всех, с кем вы хотите разделить этот вечер и как следует зажечь.

0: Реклама. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу, но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер 1.

Наши следы не остывают, и наше движение только вперед. Это если вы за рулем. Ну а если вы не за рулем, то никаких принципиальных отличий нет. Мы в любом случае движемся дальше, друзья, в новую рабочую неделю, в новый сезон и в новое время года, даже можно сказать, потому как лето потихонечку завершается. Ну и мы с вами отчаиваться, разумеется, не будем. Будем держаться волны авторадио, будем наслаждаться этим прекрасным временем года, ну и не будем исключать бархатный сезон. Я, Владимир Бодров, желаю вам прекрасного настроения и дарю еще больше хитов в эфире. Наслаждайтесь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО

0: Продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов. Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 12, плюс 26 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду.
1: Реклама.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44 82 81.
7: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио.

Ну а всех, кто уже выбрал чудо в виде авторадио, я, Владимир Бодров, призываю выбирать способ прослушивания, потому как слушать нас можно не только в приемнике, но и через сайт авторадио.ру, в мобильном приложении или с помощью умной колонки, которой достаточно, так сказать, включи авторадио. Каждый из этих способов удобен, и какой бы вы в итоге ни выбрали, держитесь волны авторадио и наслаждайтесь любимой музыкой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Мое счастье.
2: Мое сердечко.
1: Мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.
2: Мам!

Боятся мне друзья, что долгие ожидания — это не всегда уж и плохо. Согласитесь, когда чего-то так долго ждал, а потом это получаешь, ну как приятно становится. Просто вдвойне, втройне даже. Всем привет, это Авторадио. Мы, кстати, ждать не заставляем. Делайте приемники громче, слушайте хорошую музыку в режиме нон-стоп без каких-либо ограничений. Зовут меня Олег Пивунов, страна, привет.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

0: Если вы тоже не можете молчать, друзья, так и не нужно. Подпевайте, подпевайте любимым песням. Это всегда приветствуется. Любимое авторадио с вами, зовут меня Олег Пивунов. Надеюсь, настроение у вас прекрасное в этот час. Ну, тогда продолжаем в том же ритме и в прекрасном расположении духа.
1: Повесь

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

У каждого из нас есть любимые места для отдыха. Ну, знаете, у кого-то это может быть морское побережье, а для некоторых и диван. Прекрасное место. Где бы вы ни были, слушайте Авторадио. Это делает отдых еще ярче. Меня зовут Олег Пивунов. Всем здравствуйте. Здравствуйте.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер 1.